сложно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

soul.

up on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр. Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ай-яй-яй! На поле выходит «Макслайн». Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
2: Центр. Это классика.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Белорусский трек.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Сен и Теймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр.

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 08 88.
0: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: К затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится Международная партия войны, заявил президент на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Это событие в начале июля органично сочетается с праздничными программами, посвященными Дню независимости. По сути, это знак особого уважения к офицерскому корпусу страны. Решающую роль в повышении боеспособности армии играют вооруженные и кадры. Заинтересованы в сотрудничестве. Беларусь и Узбекистан планируют значительно увеличить товарооборот и укрепить взаимовыгодное партнерство по целому ряду направлений. На предстоящем форуме регионов двух стран ожидается подписание ряда соглашений. Накануне в Минск с визитом прибыл вице-премьер Узбекистана. Жамшид Хаджаев посетил предприятие Минской области. Есть интерес к различной продукции, от машин до продуктов питания. Особое внимание к нашей пожарной и аварийно-спасательной технике. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС-подтверждение. При необходимости запись можно отменить или перенести. Так, сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. Уроки памяти и мужества. Экспозицию «Поезда Победы» посетили около 22 тысяч человек. От первых дней Великой Отечественной до победы советского народа. Дополненная реальность, объемный звук, освещение и реалистичные фигуры позволили посетителям прочувствовать трагические события. Маршрут буквально вплетен в календарь скорби и славы. Ровно 15 дней с символичным стартом 21 июня поезд курсировал по белорусской железной дороге. Побывала экспозиция в 7 городах в Бресте, Барановиче, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Алак, Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Накануне Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета. Один из вопросов – ситуация после последнего масштабного разговора. В прошлом месяце глава государства провел совещание, посвященное развитию хоккея. Оно переросло в обсуждение ситуации в спорте страны в целом. Основное требование президента – жесткая дисциплина и достижение реальных результатов при справедливом финансировании. Отдыхать безопасно и с удовольствием. С начала купального сезона в стране сотрудники СВОД спасли более 100 человек. Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 20%. Все благодаря совместной работе СВОД, МЧС, ОМОН и милиции. Каждый час проводят рейды. Среди пострадавших чаще всего оказываются дети, оставшиеся без присмотра взрослых, и люди в состоянии алкогольного опьянения. Не только контроль, но и профилактика – важная составляющая. Китай во власти стихии. На север страны обрушилось масштабное наводнение, юг пострадал из-за тайфуна. Наиболее сложная ситуация в провинции Хэбэй. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Жилые кварталы затоплены, дороги повреждены, разрушены мосты. 2 человека погибли, столько же считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются. На остров Хайнань обрушился тайфун Майсак. Скорость ветра до 23 метров в секунду. Власти отменили авиарейсы, приостановили движение поездов, паромов, также закрыты школы и туристические объекты. Изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке улицы Первомайской и улицы Янки Купалы в Минске. Такое решение принято с учетом результатов мониторинга условий дорожного движения после закрытия участка проспекта Независимости и призвано повысить пропускную способность улицы Первомайской. В частности, левый поворот с нее на улицу Янки Купалы закрыли. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйден Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: К затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится Международная партия войны, заявил президент накануне на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Это событие в начале июля органично сочетается с праздничными программами, посвященными Дню независимости. По сути, это знак особого уважения к офицерскому корпусу страны. Решающую роль в повышении боеспособности армии играют вооружение и кадры. В Беларуси рост реальных зарплат ускорился до 7,5% в годовом исчислении. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста. На этом фоне прогнозируют рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 году. В 6-й городской клинической больнице поздравили мам, родивших малышей в День независимости. Там на свет появились 13 детей, 10 мальчиков и 3 девочки. Шестеро из них – вторые дети в семьях. Также одна мама приобрела статус многодетной. Двигайся легко, шагай далеко. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Нужно зарегистрироваться на сайте шагайбел.бай. Пройди миллион шагов к 31 октября. Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Студенты из итальянского города Пиза сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик. Размах его крыльев составил более 20 метров. На модель ушло около 300 килограммов бумаги. Самолетик, который назвали «Икарус», побил рекорд по дальности полета, державшийся с 2013 года. Он пролетел 59 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэ первыми из белорусских клубов откроют новый сезон еврокубковых турниров. Сегодня наша команда стартует квалификации Лиги конференций. В Албании белорусы сыграют против клуба Эльбасани. Поединок начнется в 9 часов вечера. Ответная встреча пройдет 16 июля в Азербайджане. В Лиге конференций нашу страну также представляет Минская «Динамо». Первый матч против македонской «Силексы» команда проведет в четверг, а завтра в отборе Лиги чемпионов стартует МЛ «Витебск». Ему предстоят поединки с румынским клубом Университета Крайова. Эпоха уходит. Криштиану Роналду завершил выступление на своем последнем чемпионате мира. В 1/8 финала сборная Португалии достойно сражалась против команды Испании, но все же уступила 0-1, причем пропустила единственный мяч уже в компенсированное время на 91-й минуте. Впрочем, Роналду, которому исполнился 41 год, еще не собирается завершать игровую карьеру, но вместе с тем признал, что это был его последний чемпионат мира. Напомню, Криштиану сыграл на 6 мундиалях подряд, и он является единственным футболистом в истории, кому удалось забивать на каждом из 6 планетарных форумов. И скандал не помог. На чемпионате мира по футболу сборная США провела матч второго раунда плей-офф против команды Бельгии. В составе хозяев сыграл и Флорин Балоган, которого должны были дисквалифицировать из-за красной карточки, но после вмешательства властей США допустили к игре. Однако футболист в итоге ничем себя не проявил, а сборная США потерпела поражение 1-4. ФИФА, в свою очередь, оштрафовала Балогана за красную карточку на 40 тысяч долларов. Однако половину штрафа выплатит Американская федерация футбола. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. На Центр ФМ. Центр ФМ.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Timmy Trumpet выпустил мелодичный трек «Roses». Австралийский продюсер и трубач Timmy Trumpet представил новый сингл «Roses» на лейбле Spinnin' Records. Вместе с ним над треком работали продюсер из Майами Брэд Изи и вокалист Ричард Джадж. Композиция заметно отличается от привычного энергичного звучания Trumpet. Это более теплая и эмоциональная клубная работа. Это продолжение линии, которую Trumpet наметил в недавних релизах «All My Life» и «Not a Place». Сотрудничество с Брэд Изи тоже примечательно. У продюсера насыщенный год, он возглавил рейтинг «Bass House» продюсеров на Beatport и получил поддержку от Fisher, Tiesto и David Guetta. «Roses» показывает более широкий диапазон обоих артистов. Слушаем!

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Накануне Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета. Один из вопросов – ситуация после последнего масштабного разговора. В прошлом месяце глава государства провел совещание, посвященное развитию хоккея. Оно переросло в обсуждение ситуации в спорте страны в целом. Основное требование президента – жесткая дисциплина и достижение реальных результатов при справедливом финансировании. Рекордная траурная церемония в священном городе Кум. Миллионы иранцев провожают погибшего верховного лидера. В мечети Джамкаран прошли заупокойные молитвы по Али Хаменеи. Траурная процессия проследовала к святыне Фатимы Масуме. На церемонии религиозные деятели, высокопоставленные военные и государственные чиновники. В четверг тело Хаменеи будет предано земле в мавзолее имама Ризы в его родном городе Мешхед. В Могилевской области на дороге погиб ребенок. 6-летняя девочка ехала по загородной автодороге. Следователи устанавливают картину происшествия. ДТП произошло на автодороге Могилев-Бабуйск в районе дачного поселка. Известно, что в какой-то момент юная велосипедистка выехала на проезжую часть прямо перед автомобилем. 38-летний водитель Audi не смог избежать столкновения. Ребенок скончался на месте происшествия. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника 6 июля. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Агрохолдинги и укрупнение Дрибинского района. Александр Лукашенко собрал совещание по Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входят 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горецкого и Чаушского районов. Белорусский автогигант выходит на новые подземные горизонты. БелАЗ поставит компании «Норникель» новейшие модели своей шахтной техники для проведения испытаний в реальных условиях глубоких рудников. Опытно-промышленная эксплуатация позволит протестировать выносливость и производительность белорусских машин в условиях экстремальных нагрузок перед запуском серийных поставок. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС-подтверждение. При необходимости запись можно отменить или перенести. Так сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. Уроки памяти и мужества. Экспозицию «Поезда Победы» посетили около 22 тысяч человек. От первых дней Великой Отечественной до победы советского народа. Дополненная реальность, объемный звук, освещение и реалистичные фигуры позволили посетителям почувствовать трагические события. Маршрут буквально вплетен в календарь скорби и славы. Ровно 15 дней с символичным стартом 21 июня. Поезд курсировал по белорусской железной дороге. Побывала экспозиция в 7 городах. В Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Тимми Трампет выпустил мелодичный трек «Roses». Австралийский продюсер и трубач Тимми Трампет представил новый сингл «Roses» на лейбле Spinnin' Records. Вместе с ним над треком работали продюсер из Майами Брэд Изи и вокалист Ричард Джадж. Композиция заметно отличается от привычного энергичного звучания Трампет. Это более теплая и эмоциональная клубная работа. Это продолжение линии, которую Трампет наметил в недавних релизах «All My Life» и «Not a Place». Сотрудничество с Брэд Изи тоже примечательно. У продюсера насыщенный год, он возглавил рейтинг «Bass House» продюсеров на Beatport и получил поддержку от Fisher, Tiesto и David Guetta. «Roses» показывает более широкий диапазон обоих артистов.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

cold sweat runs down.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла, где сайт Peace, Mind, Illuminate.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
1: Агрохолдинги и укрупнение Дрибинского района. Александр Лукашенко собрал совещание по Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входят 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горецкого и Чаушского районов. Отдыхать безопасно и с удовольствием. С начала купального сезона в стране сотрудники АСВОД спасли более 100 человек. Число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 20%. Все благодаря совместной работе АСВОД, МЧС, ОМОН и милиции. Каждый час проводят рейды. Среди пострадавших чаще всего оказываются дети, оставшиеся без присмотра взрослых и люди в состоянии алкогольного опьянения. Не только контроль, но и профилактика – важная составляющая. Изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке улиц Первомайской и Янки Купалы в Минске. Такое решение принято с учетом результатов мониторинга условий дорожного движения после закрытия участка проспекта Независимости и призвано повысить пропускную способность улицы Первомайской. В частности, левый поворот с нее на улицу Янки Купалы закрыли. Под Минском официально открылся сезон самосбора сладкой ягоды, и первыми оценку получили плантации отечественной черешни. Белорусская черешня ничуть не уступает южным аналогам. Она сочная, крупная и невероятно сладкая. Отличный повод провести выходные на свежем воздухе всей семьей. Я Евгений Лажковский. Хорошего дня.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

далее через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Коллекция мерча с цитатой президента Беларуси Александра Лукашенко появилась в продаже сегодня. Об этом сообщает Пул.ру. В сообщении отмечается, что это тот самый народный дроп год белорусской женщины. В новой коллекции президентского мерча разместили цитату главы государства. «Женщина главная. Как она скажет, так и должно быть». Кроме того, на изделиях появится изображение белорусского лидера с фужером в руке. С начала купального сезона работники освода спасли более 100 человек. Число погибших на воде снизилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, благодаря совместной работе освод, МЧС, ОМОН и милиции. Рейды проводятся ежечасно. Чаще всего среди пострадавших – дети без присмотра взрослых и люди в состоянии алкогольного опьянения. Важную роль играет не только контроль, но и профилактика. Концерн «Белнефтехим» корректирует розничные цены на топливо. С 8 июля текущего года предельные максимальные розничные цены на моторное топливо на автозаправочных станциях Беларуси увеличатся на 1 копейку. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС с подтверждением. При необходимости запись можно отменить или принести. Так сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. На Беларусьфильме стартовали съемки нового фильма «Новогодняя история». В основу картины легла пьеса Влады Ольховской, которая уже успела завоевать сердце зрителей на театральных сценах. Проект создается по заказу Министерства культуры. Запись сцен будет проводиться не только в павильоне. Минчане и гости столицы узнают полюбившиеся места города. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое

0: уже здесь. Новые стандарты, эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
1: Сегодня президент собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Александр Лукашенко начал с обсуждения перспектив объединения двух крупных сельхозпредприятий – Купаловское и агропромышленный холдинг. Президент выделил ряд тревожных моментов, связанных с работой отдельных предприятий холдинга. Так, в агрохолдинге Купаловское зафиксирован рост падежа крупного рогатого скота. Показатель увеличился на 25%. В 6-й городской клинической больнице поздравили мам, родивших малышей в День независимости. Там на свет появились 13 детей, 10 мальчиков и 3 девочки. Шестеро из них – вторые дети в семьях. Также одна мама приобрела статус многодетной. Двигайся легко, шагай далеко. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Нужно зарегистрироваться на сайте шагай.бел, пройти 1 000 000 шагов к 31 октября. Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС-подтверждение. При необходимости запись можно отменить или перенести. Так сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. Урок памяти и мужества, экспозицию «Поезда Победы» посетили около 22 тысяч человек. От первых дней Великой Отечественной до победы советского народа. Дополненная реальность, объемный звук, освещение и реалистичные фигуры позволили посетителям прочувствовать трагические события. Маршрут буквально вплетен в календарь скорби и славы. Ровно 15 дней с символичным стартом 21 июня. Поезд курсировал по Белорусской железной дороге. Побывала экспозиция в 7 городах – в Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Тимми Трампет выпустил мелодичный трек «Roses». Тролийский продюсер и трубач Тимми Трампет представил новый сингл «Roses» на лейбле Spinnin' Records. Вместе с ним над треком работали продюсер из Майами Брэд Изи и вокалист Ричард Джадж. Композиция заметно отличается от привычного энергичного звучания Трампет. Это более теплая и эмоциональная клубная работа. Это продолжение линии, которую Трампет наметил в недавних релизах «All My Life» и «Not a Place». Сотрудничество с Брэд Изи тоже примечательно. У продюсера насыщенный год, он возглавил рейтинг «Bass House» продюсеров на Beatport и получил поддержку от Fisher, Tiesto и David Guetta. «Roses» показывает более широкий диапазон обоих артистов.

0: Сегодня дожди ожидаются во всех городах вещания Центр ФМ, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске от 16 до 18 тепла, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске сегодня облачно, временами будет идти дождь и плюс 17-19.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Вот такой вот яркий, солнечный, жизнеутверждающий Маша Риа, диджей Антуан, ждал нас только что, звучал для нас в продолжении этого дня, 16 часов 9 минут в стране, Центр FM, приветствую тебя. Да, лучшая музыка, лови ее здесь, вместе с ней двигайся дальше в прекрасном настроении, настроении от Кейзи. Invincible от них, здесь же Шимза. Наконец, британец Джеймс Хайп. Музыкальный привет от него. Be Mine. Он, и, конечно, не только он, а много-много крутых музыкантов, артистов. Ждем их впереди в продолжении этого дня. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.
1: Белорусский трек.

0: самое ценное, что у нас есть, это время. Примерно об этом нам и рассказывают участники Bingo Players. Give me some time. Так называется этот суперкрасивый летний хит, танцевальный хит или музыка, чтобы просто послушать и расслабиться, делать то, что нравится. Это самое главное. Если продолжаешь трудиться, то возьми маленький тайм-аут буквально на 2 минуты и послушай вот такую красоту. Дальше послушай много интересных новостей, а после этого от команды Daft Punk. Around the World, вокруг света, с Daft Punk и West End. Timmy Trumpet тоже с нами. И наконец-то Анабель Энглунд впереди, Falling Up от нее. Это и многое другое ждем во второй половине музыкального часа.
1: Новости.

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Президент провел совещание по Могилевской области, агрохолдинге и укреплению Дрибинского района. Глава государства подчеркнул, что местные органы власти готовы вновь взять эти предприятия под свое управление. По его словам, руководители на местах обладают более полным пониманием нужд района, способны быстрее реагировать и принимать управленческие решения, а также своевременно адаптировать стратегию работы организации. «Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность», — сказал президент. Госавтоинспекция объявила рейды сразу в двух областях Беларуси. В Могилевской области инспекторы проверят, как правила дорожного движения соблюдают велосипедисты, пользователи СПМ и несовершеннолетние. В Брестской области под контроль попали водители мотоциклов, мопедов, велосипедов и электросамокатов. Зарождение новых взаимовыгодных проектов. Минск принимает форум регионов Беларуси и Узбекистана. Завтра пленарное заседание и секция, пока гости работают на конкретных предприятиях Минска и области. Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра побывала на интеграле. В Беларуси из-за прохождения грозового фронта 1 июля повреждено 700 гектаров леса. Стихия затронула лесхозы Минского, Гродненского, Гомельского, Могилевского государственных производственных лесохозяйственных объединений. Базой для проведения оперативного совещания стал Воложенский лесхоз, где пострадало порядка 300 гектаров насаждений. По словам министра, 225 гектаров уже отведены под сплошные санитарные рубки. Обследование территории продолжается. Александр Кулик потребовал поставить на учет каждый поврежденный участок и определил очередность разработки. Сначала доступные участки, затем труднодоступные, при этом приоритет отдается лесам вблизи дорог и населенных пунктов. Любители живописи приятный сюрприз ждет. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника 6 июля. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Around the world, around the world. Еще один легендарный визитная карточка Daft Punk. Around the world, версия West End. Только что с нами, 16:53 на часах. Мы настраиваемся уже встречать вечер. Ну, а в продолжении все-таки пока дня здесь Camel Fat. Здесь с нами Deepest Purple. И также будем слушать обязательно Ives V и хит под названием My Body впереди.
1: Центр FM.

0: Everybody Move Your Body, причем двигались под этот трек и много десятилетий назад, и сегодня, благодаря MCV, который вдохнул новую жизнь, легендарный танцевальный My Body, он здесь с нами, он в преддверии вечера для тебя. Далее о погоде после. Dom Dolla и Tiga представляют свой Don't Worry Baby, Rose, Bruno Mars и Appetite от них, ну а также будем слушать музыку от Philip George. Встречай!
1: Года на Центр-ФМ.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центр-ФМ. Холоднее всего, на удивление, в Гродно 14 градусов всего-то. В Бресте 17 тепла, в Витебске 16, в Гомеле 18, в Могилеве также до 16 со знаком плюс. Небольшой дождь и 16 градусов обещают завтра в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Taking it high называется эта красота белорусского проекта Платона и Джулия. Я же не примену напомнить, что название из любой песни ты всегда отыщешь на сайте Центра FM Buy в разделе «Что играло», предварительно лишь запомнив время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Заглядывай на Центра FM Buy, там, к слову, и подслушивай Центра FM, там голосуй за любимые хиты и просто классно проводи время вместе с нами и с нашим официальным сайтом, как и эфиром. Дальше здесь классная музыка Ultra Love от Кашмир. Аксвелл, а он здесь, в деле, в игре, со свежим хитом. Whatever turns you on называется. Не изменяет собственного стилю артист. Это здорово. Федерик Грант тоже здесь. И много другой классной музыки этим вечером на Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Ну вот так вот, немного ломаных ритмов в нашу жизнь. Пендулум, Армин Ван Бюрен. Здесь Sound of You называется этот прекраснейший, яркий драм-н-бейс-хит. Половина шестого в стране, ты слушаешь Центр ФМ и поступаешь очень правильно, очень мудро, потому что с настроением полный порядок, оно сохраняется со знаком плюс, улыбка на лице, я надеюсь, растягивается. И дальше после новостей мы встречаем очередную порцию супермузыки от Магуай. С нами Party All The Time от Шарам. Наконец, Gravity от Джошуа. Эти и другие, но только топовые хиты встречай впереди.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.

Принятые президентом решения позволят укрепить влияние местных органов власти на ситуацию в агропромышленном секторе. Об этом заявил управляющий делами президента Юрий Назаров по итогам совещания у главы государства Александра Лукашенко по вопросам развития Могилевской области, информирует Белта. Минск принимает форум регионов Беларуси и Узбекистана. Завтра состоятся пленарные заседания и работа секций. Сейчас гости работают на конкретных предприятиях Минска и области. Сегодня делегация во главе с заместителем премьер-министра побывала на Интеграле. Предприятие славится технологиями разработки и производства микросхем, а также выпускает медицинские изделия. Представлена широкая линейка специализированных кроватей, каталог и коек. Беларусь и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство. Спикер Совета Республики встретилась с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Отношения между Минском и Пекином сегодня на самом высоком уровне. Основу составляют доверительные отношения лидеров. Сегодня в Минске обсудили развитие межпарламентских связей, сотрудничество в рамках ШОС, вопросы безопасности, мира и сохранения традиционных семейных ценностей. Хорошие результаты и приносит взаимодействие регионов. Первый форум принес соглашение почти на $1 миллиард. Активно развивается образовательное направление между белорусскими и китайскими вузами, действует около 800 соглашений и реализуется 40 совместных программ. В двух районах Беларуси стартовали сборы с военнообязанными. С 7 по 31 июля в районах Брестской области проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут совершенствовать навыки управления подразделениями и выполнять учебные задачи. Отдельное внимание уделяют вопросам территориальной обороны, формированию народного ополчения и защите объектов инфраструктуры от беспилотников. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэ первыми из белорусских клубов откроют новый сезон еврокубковых турниров. Сегодня наша команда стартует квалификации Лиги конференций. В Албании белорусы сыграют против клуба Эльбасани. Поединок начнется в 9 часов вечера. Ответная встреча пройдет 16 июля в Азербайджане. В Лиге конференций нашу страну также представляет Минская «Динамо». Первый матч против македонской «Силексы» команда проведет в четверг, а завтра в отборе Лиги чемпионов стартует МЛ «Витебск». Ему предстоят поединки с румынским клубом «Университета Крайова». Эпоха уходит. Криштиану Роналду завершил выступление на своем последнем чемпионате мира. В 1/8 финала сборная Португалии достойно сражалась против команды Испании, но все же уступила 0-1, причем пропустила единственный мяч уже в компенсированное время на 91-й минуте. Впрочем, Роналду, которому исполнился 41 год, еще не собирается завершать игровую карьеру, но вместе с тем признал, что это был его последний чемпионат мира. Напомню, Криштиану сыграл на 6 мундиалях подряд, и он является единственным футболистом в истории, кому удалось забивать на каждом из 6 планетарных форумов. И скандал не помог. На чемпионате мира по футболу сборная США провела матч второго раунда плей-офф против команды Бельгии. В составе хозяев сыграл и Флорин Балоган, которого должны были дисквалифицировать из-за красной карточки, но после вмешательства властей США допустили к игре. Однако футболист в итоге ничем себя не проявил, а сборная США потерпела поражение 1-4. ФИФА, в свою очередь, оштрафовала Балогана за красную карточку на 40 тысяч долларов. Однако половину штрафа выплатит американский. Американская федерация футбола. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Так. Добро пожаловать в вечер музыки на Центр ФМ. Приятный, классный, танцевальный или чтобы просто послушать. Здесь на любой вкус музыка. Shine называется этот красивый хит. Без 10:06 в стране. Мы двигаемся дальше навстречу новому часу. Завершать это тоже будем очень бодро, активно и весело. Вместе со Scooter. Да, те самые легенды в компании W&W появятся скоро. Tiësto. Будем слушать его, а еще целую команду австралийских суперзвезд Fisher и Tones and I с треком Favor впереди.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
4: Белорусские женщины.
3: Имя за именем. Судьба за судьбой.
4: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: вот такой вот австралийский привет нам летит от Фишера и Tones and I. Favor называется еще один суперхит, который на этот раз завершает час, отправляет нас в новый час музыки. Ну и, конечно, мы продолжаем вечер вместе. Спасибо тебе за это, что выбираешь компанию Центр FM топовой музыки и прекрасной музыки. Я подчеркиваю, танцевальной музыки. Так что танцуй, не просто слушай. Ну, конечно, если есть возможность и самое главное желание. Но чтобы желание появлялось, делай погромче. BT Arty встречай впереди. Здесь Ноэл Холлер. Здесь же вместе с нами команды SkyTech. И обязательно будем слушать с тобой команды Audien. Все для тебя после прогноза погоды. Встречай!
1: Погода на Центр FM.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центр FM. Холоднее всего, на удивление, в Гродно 14 градусов, в Бресте 17, тепла в Витебске и в Могилеве 16 со знаком плюс. В Гомеле до 17 градусов, в столице завтра 16 со знаком плюс и, увы, небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Time Machine. Он называется именно так. 18:10 на часах. А слушаешь ты Центр FM. Спасибо тебе за это. И огромный-огромный вечерний привет. Яркого солнечного настроения. Успешного завершения рабочего дня. Если до сих пор еще трудишься. И лучшей музыки. В том числе и танцевальной. Армин Ван Бюрен с нами дальше. Австралийцы шоу снова дарит Only You. Ну и, наконец, проект Audience с нами. Лучшая музыка, просто слушай. А еще приятнее, поддерживай ее лайком на Центр FM by, формируй свой плейлист. Ну и, конечно, участвуй в составлении Центр FM Top 20. Каждую пятницу ровно в 5 вечера мы встречаемся в ней и подводим музыкальные итоги.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Это Джон Саммит. Вот такая музыка от него в компании The Chainsmokers. Он написал All The Time. Так решил назвать. Половина седьмого в стране, и вечер музыки продолжается. Сразу после новостей очередной микс радости мы будем встречать. Например, For Life, хит от Кайго и Зак Эйбл. Здесь Крис Авангард исполнит свой Zest. И, наконец, австралийский супер-диджей Serial здесь с нами. Overdrive от него. Прекрасная музыка, танцевальная музыка. Ждем ее уже через 2 минуты. Не скучай.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Сегодня коллекция мерча с цитатой президента Беларуси Александра Лукашенко появилась в продаже. Об этом сообщает Пул.ру. В сообщении отмечается, что это тот самый народный дроп года белорусской женщины. В новой коллекции президентского мерча разместили цитату главы государства. «Женщина главная, как она скажет, так и должно быть». Кроме того, на изделиях появится изображение белорусского лидера с фужером в руке. С начала купального сезона работники освода спасли более 100 человек. Число погибших на воде снизилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом благодаря совместной работе освод, МЧС, ОМОН и милиции. Рейды проводятся ежечасно, чаще всего среди пострадавших, дети без присмотра взрослых и люди в состоянии алкогольного опьянения. Важную роль играет не только контроль, но и профилактика. Концерн «Белнефтехим» корректирует розничные цены на топливо с 8 июля текущего года. Предельно максимальные розничные цены на моторное топливо на автозаправочных станциях Беларуси увеличатся на 1 копейку. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм

простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС-подтверждение. При необходимости запись можно отменить или перенести. Так сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. На Беларусьфильме стартовали съемки нового фильма «Новогодняя история». В основу картины легла пьеса Влады Ольховской, которая уже успела завоевать сердца зрителей на театральных сценах. Проект создается по заказу Министерства культуры. Запись сцен будет проводиться не только в павильоне. Минчане и гости столицы узнают полюбившиеся места города. И я, Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Добрый вечер, Беларусь. Большой привет, мир. Всем и каждому, кто слушает Центр ФМ. Огромные-огромные приветы и пожелания прекрасного настроения. Я напомню, что благодаря онлайн-трансляции в интернете нас действительно можно слушать в любой точке планеты. И вот эту красоту, Nightlawn, например, восхищаться ей, где бы ты ни находился. 18:49 на часах. И дальше, как всегда, мы двигаемся вместе, сообщая. И, конечно, стоит признать, полет у нас просто прекрасный. Camel Fat впереди, Timmy Trumpet с треком Not a Place и много другой классной музыки. Далее, прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: радио
1: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Минута почти 7 в белорусской столице. Лейтон Джордани с нами. Open Up называется еще один красивый хит, которым завершается час. Продолжается вечер, вечер вторника, вечер прекрасного настроения. Я очень надеюсь, что ты уже не работаешь, что ты отдыхаешь или мчишь с работы на отдых в пограничном состоянии. Стало быть, пребываешь в отличном настроении, тебе комфортного и, самое главное, безопасного пути. Ну а чтобы он веселее был, путь этот, Basement Jacks исполнит свой Where is your head? Элли Рокс с нами. А еще Хартвелл здесь. Believe от него. Постпрогноз погоды.
1: Погода на Центр FM.
0: Небольшой дождь обещает нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 17 градусов, в Гродно 14 тепла, в Витебске и Могилеве всего 16, в Гомеле до 18 со знаком плюс. В столице завтра небольшой дождь и 16 градусов.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 19:09 в стране. Центр FM вещает, играет и поет для тебя лучшую музыку. I Sleep Better от Freaky DJs. Белорусский проект у нас в гостях со своим классным хитом. Ну а дальше больше. Как всегда, идем по нарастающей. Потихонечку готовлю тебя уже к нашим вечерним радиошоу, посвященным исключительно и только танцевальной музыке. О них подробно чуть-чуть позже буду рассказывать. А пока спешу поделиться той самой музыкой, которую слушаем дальше. Free Minded Prospa здесь обязательно появится скоро. Услышим трек Hey Sun от Sam Feld. И, наконец, легендарный обновленный Feel Ye The Way под Buff and Beyond. Все это впереди. И, конечно, все это для тебя с удовольствием.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Ну, вот такой он, Dreaming, называется австралийская суперзвезда диджей Дом Доула. У нас в гостях еще с одним суперхитом. Спасибо ему за музыку, тебе спасибо, что слушаешь и что поддерживаешь ее. За это особенное спасибо. Особое, заходи на сайт Центр.ФМ.бай и лайкай любимые хиты. Составляй Центр.ФМ ТОП-20, нашу радио-двадцатку лучших и любимых, или же просто повышай количество ротаций того или иного хита в нашем эфире. Все от тебя зависит на все 100. Даже не сомневайся. Джоэл Кори здесь дальше с хитом Devotion после новостей. Мы будем слушать Few Minutes от Chapter Verse и Close Out Adriatica. И, конечно, много другой классной и топовой впереди для тебя.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Президент сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Александр Лукашенко начал с обсуждения перспектив объединения двух крупных сельхозпредприятий – Купаловской и Агропромышленный холдинг. Президент выделил ряд тревожных моментов, связанных с работой отдельных предприятий холдинга. Так, в агрохолдинге Купаловская зафиксирован рост падежа крупного рогатого скота. Показатель увеличился на 25%. В 6-й городской клинической больнице поздравили мам, родивших малышей в День независимости. Там на свет появились 13 детей, 10 мальчиков и 3 девочки. Шестеро из них – вторые дети в семьях. Также одна мама приобрела статус многодетной. «Двигайся легко, шагай далеко». Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон. 10 тысяч шагов». Нужно зарегистрироваться на сайте shagaibel.by, пройти 1 000 000 шагов к 31 октября. Главный приз – сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний запустил сервис электронной записи в приемной комиссии вузов. Алгоритм простой. В личном кабинете на сайте РИКС нужно выбрать вуз, факультет, специальность и удобное время. После бронирования придет СМС-подтверждение. При необходимости запись можно отменить или перенести. Так сервис помогает избежать очередей и сэкономить время. Уроки памяти и мужества, экспозицию «Поезда Победы» посетили около 22 тысяч человек. От первых дней Великой Отечественной до победы советского народа. Дополненная реальность, объемный звук, освещение и реалистичные фигуры позволили посетителям прочувствовать трагические события. Маршрут буквально вплетен в календарь событий скорби и славы. Ровно 15 дней с символичным стартом 21 июня поезд курсировал по Белорусской железной дороге. Побывала экспозиция в семи городах.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: 19:48 в белорусской столице. Ни в коем случае не скучать и сохранять прекрасное настроение. Я тебе желаю, ну и, конечно, надеюсь, с этими задачами Центр ФМ справляется на все 100. Благодаря классной музыке мы двигаемся дальше и, конечно же, двигаемся бодрыми шагами. Rehab здесь, right here, от него скоро. Going Deeper тоже с нами. И Devotion от Joel Corey. Я обещал, значит, будем слушать обязательно.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Центр ФМ.

0: Holy Moly, так называется этот проект, что это Ферранд называется трек 8 вечера в белорусской столице. И, конечно, только прекрасного настроения тебе желаю, а также предлагаю двигаться дальше вместе и продолжать этот яркий вечер с такой же музыкой. А в 10 часов не забудь, не пропусти ни в коем случае наше радиошоу, посвященное танцевальной музыке. Здесь много танцев от лучших диджеев, музыкальных продюсеров планеты, так что максимум всего интересного, естественно, из мира музыки и не только музыки на Центр FM. Дальше о погоде после Axwell со своей музыкальной красотой. Здесь Хьюгель, здесь Джон Саммит, здесь же Skytech и проекты Медуза. Только лучшее для тебя. С удовольствием.
1: Погода на Центр FM.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Холоднее всего, на удивление, в Гродно 14 градусов обещают там. В Бресте 17 тепла, в Витебске и в Могилеве 16, в Гомеле до 18 со знаком плюс. В столице завтра 16 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Тимми Трампет выпустил мелодичный трек «Roses». Тролийский продюсер и трубач Тимми Трампет представил новый сингл «Roses» на лейбле Spinnin' Records. Вместе с ним над треком работали продюсер из Майами Брэд Изи и вокалист Ричард Джадж. Композиция заметно отличается от привычного энергичного звучания Трампет. Это более теплая и эмоциональная клубная работа. Это продолжение линии, которую Трампет наметил в недавних релизах «All My Life» и «Not a Place». Сотрудничество с Брэд Изи тоже примечательно. У продюсера насыщенный год, он возглавил рейтинг «Bass House» продюсеров на Beatport и получил поддержку от Fisher, Tiesto и David Guetta. «Roses» показывает более широкий диапазон обоих артистов.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди и до плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Центр FM.
4: No, I've done wrong. Left your hat on. Is that what devils do?

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Макс Лайн. Пусть по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. A State of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: С Maxline.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

слушаете Армнове Мьюра «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.mu.

Дмитрий Армин Ван Бьюрен. State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. State of
0: Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00.
1: The State of Trance. Stay tuned for more. A State of Trance.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бьюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в
3: 22:00.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с получения убытков.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Шоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Hexagon Radio.
2: Hexagon Radio.
3: Hexagon Radio.
0: Episode 593.
4: Well, well, well. We are feeling well and we are back with another very well episode of Hexagon Radio. I'm Don Diablo. You can catch me this weekend. Actually, first of all, shout out.
5: Вимат Центр ФМ на танцевальном радио Беларуси. Это очередной новый эпизод Гексагона вместе с Дон Диабло. В этом выпуске будет много эксклюзивов, много ретро-треков и мировых премьер. А начнем мы с трека «Мистер Anybody» от Александр Сома. Это возвращение на лейбл Гексагон трека образца 2022 года. Я порылся в своем каталоге и понял, что этот трек и сегодня актуален. Хочу поблагодарить всех, кто приходил на мое выступление на Free Mind, где я играл с Полом Калькербреннером и Райнером Зайнвальдом. Было здорово, отличная публика, организация, атмосфера. Видео есть в интернете. Но в будущем я буду в Германии в Boots House вместе с Брэндоном J.L.V., у которого был гостевой микс в прошлом эпизоде. Заходите на мой официальный сайт, вся информация есть там. С трек-листом сегодняшнего эпизода вы можете ознакомиться на centerfm.by. Он появится там спустя несколько дней. Ну а прямо сейчас возвращение с треком Mr. Anybody от Александр Сома.
6: So if you want to come by, make sure you come by. And also, like, I will be coming back to Tallinn, Estonia. It's been a while. I'm going to be playing at a very beautiful location, Patarai Merkindlus. So hope to see you guys there. So catch you soon, maybe this weekend, either in Boots House, Germany, or in Tallinn, Estonia. For now, let's kick it off. Here we go. Mr. Anybody by Alexander Som. Hexagon Throwback Track of the Week. Let's go. Hex, go, go, go.
0: Welcome to the 593rd episode of Hexagon Radio. We start off by going back to the future with a track from 2022. This is Alexander Som and Mr.

0: Yes, we're off to a great start here in the show. Later on, you will be listening to Landis Guest Mix, but in the show,
1: we have tracks by Клуни, танцевальном радио Беларуси, и это Гексагон с Дон Диабло. Мы отлично начинаем наше шоу, ну а позже мы послушаем гостевой микс от Лэнтис. А пока в программе треки от Клуни, Джек Джонс, Джази, Крис Лоренцо, Проспа, Волкода. Будет потрясающее шоу, но прямо сейчас давайте поставим что-то новое, что выходит на этой неделе на моем лейбле Гексагон. Я говорю о DJ Cuba и Нейтан, и этот трек, поверьте, задаст темп. Это старая школа, по-новому, прямо здесь, на Гексагоне, на Центр FM.

0: Don Diablo.
1: Don Diablo.
2: Don Diablo.
3: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
4: Категория 16+.
5: Реклама.
6: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
7: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: So to halfway the show, time for the Demo Day Truck of the Week. We got something fresh this week. Yes, indeed, something different, something dope. So I picked it as the Demo Day Truck.
1: Луна Центр FM. И прямо сейчас время для демо-трека недели. И на этой неделе у нас кое-что свежее, что-то необычное и, как всегда, крутое. Я выбрал его как демо-трек недели, ему 25 лет, и он из Бразилии. Зовут его Самуэль Адриано. Надеюсь, произношу правильно. Его артистическое имя Педро. Он звукорежиссер, и его музыкальный путь начался ровно год назад, в 2025 году. Стремится создать что-то гипнотическое, захватывающее в своих сетах. Также пользуется футуристичными роботизированными элементами в звучании и добавляет мелодичную, если можно так выразиться, агрессию в свою музыку. Есть там и минимал техно, и хаус. Итак, демо-трек недели в Гексагон на Центр FM.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: promise you guys a guest mix as always every week, and I've got a big one this week.
1: Вы на Центр FM танцевальном радио Белоруссии, настало время для гостевого микса. И на этой неделе у нас Лэндис. Он подготовил микс в честь своего релиза на прошлой неделе на Гексагоне. На мой взгляд, будет отличный микс, поэтому ознакомимся. Далее гостевой микс с Лэндис в Гексагон с Дон Диабло на Центр FM танцевальном радио Белоруссии.

0: Landis in the guest mix. Hope you guys had a great time in this episode of Hexagon Radio. I'm going to close off with one final track. The Chill Time track of the week.
1: Вы слушали гостевой микс от Landis на Гексагоне на Центр FM. Надеюсь, вы отлично провели время в этом выпуске. А завершу я эпизод Chillout треком недели. И сегодня это коллаборация от Skrillex, Chris Lake и Anita B. Quinn с треком La Noche. Это специальная версия с их последнего альбома. Очень спокойная и, мне кажется, идеальная, чтобы завершить шоу. Всем пока, до следующей недели.
0: So I love you guys. Thank you for sticking with me. As always, the best is yet to come. This is Skrillex, Chris Lake, Anita B. Quinn, La Noche 2, or 2, whatever. Hexagon Radio, Don Diablo.

Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Центр.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».